0: социального обеспечения вступит в силу с 1 сентября. Документ позволит учитывать трудовой стаж, полученный в обеих странах при назначении пенсии по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца. Каждое государство будет выплачивать свою часть пенсии за период работы на своей территории. Власти Румынии уточнили, что соглашение распространяется и на молдаван с румынским гражданством. С 25 мая при ввозе товаров в Евросоюз через молдо-румынскую границу вступят в силу новые таможенные правила. Они связаны с внедрением Румынии 6-го этапа новой компьютеризированной транзитной системы. Таможенная служба Молдовы предупреждает экономических агентов о необходимости обязательной подачи краткой декларации ввоза в европейскую систему HES-2. Это требование будет действовать независимо от того, пересекает ли груз границу с транзитной декларацией или книжкой ТИР, оформленной в Молдове. Во избежание задержек на границе предпринимателям рекомендуют использовать режим общего транзита. В Пекине министр иностранных дел Молдовы Михай Пупшой обсудил с министром сельского хозяйства и сельских дел Китая Джан Чжу расширение молдо-китайского сотрудничества в сфере сельского хозяйства и торговли агропродовольственной продукцией. Стороны также говорили о расширении экспорта молдавской продукции на китайский рынок, включая фрукты, мед, масла и зерновые. Михай Пупшой подчеркнул, что Молдова заинтересована в укреплении позиций молдавских вин в Китае и предложил рассмотреть возможность снижения таможенных пошлин на их импорт. Кроме того, обсуждались возможности китайских онлайн-платформ для продвижения молдавских товаров и расширение их присутствия на рынке Китая. Ассоциация «Сила фермеров» выступила против повышения НДС на сельхозпродукцию с 8 до 20%. В организации заявляют, что это может привести к росту теневой экономики, банкротству хозяйств и подорожанию продукции. Фермеры напоминают, что ранее власти уже пытались повысить НДС в аграрном секторе, но позже отказались от этой меры. Также они отмечают, что в странах ЕС для фермеров действует пониженная или нулевая ставка налога. По их словам, сельское хозяйство без того находится в сложной ситуации из-за погодных условий и роста цен на топливо. Поэтому большинство производителей не смогут компенсировать увеличение налоговой нагрузки. Ассоциация также объявила о предупредительном протесте 27 мая у здания правительства, требуя отказаться от повышения НДС и пересмотреть политику поддержки аграриев. С сентября в Молдове повысят зарплаты учителям. Об этом заявил министр образования Дан Перчун, отметив, что рост будет выше уровня инфляции. Повышение предусмотрено новым законом об оплате труда, однако точные суммы позже представит Министерство финансов. По словам министра, увеличение зарплат будет ощутимым, но полностью проблему оплаты труда в системе образования это не решит. Власти обещают продолжить работу в этом направлении. Сейчас молодой учитель с надбавками получает около 11-12 тысяч леев, а педагог с высшей категорией полной нагрузкой до 16 тысяч леев. В Молдове стартует новый этап программы «Эко-ваучер», в рамках которого более 1000 семей смогут получить по 6 тысяч леев на покупку энергоэффективной бытовой техники. Ваучеры покрывают до 70% стоимости холодильников и стиральных машин при условии сдачи старой техники того же типа. Участники программы будут отобраны среди зарегистрированных на платформе компенсации.gov.md, а уведомления поступят по СМС или электронной почте. Программа реализуется при поддержке Европейского Союза и предназначена для семей с детьми, пожилых людей старше 63 лет, и лиц с тяжелой инвалидностью. С момента запуска ею уже воспользовались около 42 тысяч семей. И о погоде. В Молдове действует желтый код метеоопасности из-за атмосферной нестабильности и гроз. На всей территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами возможны сильные ливни, а также град и шквалистое усиление с порывами до 20 метров в секунду. Ветер будет северо-восточным. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днем от 22 до 27 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаци Радио Молдова.

канадцы, канадцы, вино золото немцы. Канадцы, канадцы, вино золото немцы. Канадцы, канадцы, вино золото немцы. Ай-ди-ди-ди-да, ай-ди-ди-ди-да.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Два человека, объявленных пропавшими без вести этой ночью, после того, как автомобиль, в котором они находились, был унесен паводком в селе Хржалка Каларажского района, найдены и находятся в безопасности. Им удалось самостоятельно покинуть автомобиль до того, как ситуация стала критической, и в настоящее время не находятся дома вне какой-либо какой опасности. Из-за обильных дождей прошлым вечером наиболее тяжелая ситуация была зафиксирована в населенных пунктах Хржалка и Мындра Каларажского района после прорыва защитной дамбы. Неблагоприятные погодные условия привели к затоплению десятков домохозяйств. После проливных дождей в пятницу вечером пассажирское железнодорожное сообщение осуществляется с некоторыми корректировками расписания в зависимости от состояния инфраструктуры сети, сообщает Железная дорога Молдовы. Пассажирам рекомендуется следить за официальной информацией о возможных изменениях графика движения. Поезд Бухарест-Кишинев отправился со станции Унгень с задержкой примерно в 1 час, вызванной повреждением железнодорожных путей на инфраструктуре в Румынии на участке Яссы, государственная граница, что временно нарушило непрерывность движения на этом международном отрезке. Сегодня столичные музеи присоединяются к международной акции «Ночь музеев». Жители и гости Кишинева могут бесплатно посетить экспозиции, для которых подготовили специальные культурные программы и продленный график работы. Как сообщает Министерство культуры, главные национальные музеи будут открыты до позднего вечера. Так, Национальный исторический музей и музей этнографии принимает посетителей до полуночи. Художественный музей также работает до 24 часов, а музей румынской литературы и военной музей закроются в 23 часа. Всего в Молдове действуют 124 музея, 6 из них с 12 филиалами являются национальными музеями, 94 музея подведомственны местным властям, 19 музеев открыты в составе министерств и других учреждений, а 5 музеев являются частными. Движение автотранспорта будет перекрыто в воскресенье 24 мая на 11 часов в центре столицы. Ограничение касается периметра площади Великого Национального Собрания. По информации примарии Кишинев, ограничения введены в связи с проведением велогонки велохора выпуск 2026 года. Общественный транспорт будет курсировать в обычном режиме по всему маршруту, останавливаясь лишь на короткое время в момент прохождения колонны велосипедистов в сопровождении полиции. Также в воскресенье будут введены ограничения движения на улице Александра Челбун на участке между улицами Пушкина и митрополита Банулеску-Бадони с 12 до 22 часов. Муниципальные власти также сообщают, что в период с 23 мая 20 часов до 25 мая 5 утра будет перекрыто движение транспорта по улице Коломна на участке между улицами митрополита Банулеску-Бадони и Пушкина в связи с проведением фестиваля традиций. Водители призывают соблюдать указания сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину на дорогах, а также пользоваться альтернативными маршрутами. Зарубежные новости. Запасы газа в Европе могут оказаться в критическом дефиците, если Ормский пролив останется закрытым на срок от 1 до 3 месяцев, сообщает Reuters. Издание ссылается на компанию, занимающуюся торговлей газом и электроэнергией. Данные показывают, что газовые хранилища в Европе сейчас заполнены чуть более чем на 35%. Это ниже сезонной нормы, составляющей около 50%. Государства-члены должны формировать запасы газа в летний период в северном полушарии. Эти резервы создаются для достижения целевого уровня хранения в 90%, установленного Евросоюзом в период с октября до начала декабря. В октябре в Бухаресте состоится симпозиум стран НАТО, посвященный противодействию гибридным угрозам, заявила министр иностранных дел Румынии Иоанна Цою на встрече НАТО в Швеции. Министр предупредила, что число и интенсивность гибридных угроз, особенно исходящих со стороны России, будут расти в пространстве НАТО. Она также вновь подчеркнула необходимость продолжения поддержки Украины, а также Республики Молдова для укрепления их устойчивости к последствиям войны и гибридным угрозам со стороны России. Сегодня днем ожидается переменная облачность с местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, умеренный, температура воздуха плюс 21-27 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. În ritm cu vremurile.
2: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
3: Bună ziua, dragi ascultători ai Radio Moldova. Sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea domnița Jechiu vă invit ca de fiecare dată să ne apropiem de oamenii care duc mai departe cântecul, tradiția și bucuria scenei. Astăzi, la emisiune din tradiție strămoșești, îl avem alături pe interpretul Andrei Balan, artist angajat al ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași, un nume pe care publicul iubitor de folclor îl cunoaște tot mai bine prin energia, prezența scenică și dragostea cu care poartă cântecul popular. Bun venit, Andrei, la Radio Moldova și la emisiunea noastră.
4: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor postului de Radio Moldova. Să știți că am venit cu bucuria și nostalgia perioadei în care băteam la porțile afirmării, iar dumneavoastră, prin intermediul postului de Radio Moldova și nu numai, îmi promovați și cântecile și parcursul artistic de tânăr interpret.
3: Da, am avut bucuria să cântăm recent pe aceeași scenă, la Festivalul Tradițional din Iași. Te-am văzut acolo foarte viu, foarte prezent, cu o stare de spirit molipsitoare, aș putea spune. Părea că bucuria scenei te însoțește în mod firesc, nu doar în momentul acela de spectacol. Este această stare de bucurie ceva care te definește mereu sau ca în viața oricărui artist sunt și zile mai grele, mai apăsătoare? Cum e la tine?
4: Este firesc ca în viața fiecărui artist să existe și momente mai dificile, așa cum se întâmplă în viața oricărui om. Cu toate astea, să știți că întâlnirea cu publicul, fie el ascultător, fie el dansator, mă încarcă cu energie și îmi oferă așa un echilibru necesar pentru a merge mai departe.
3: Viața artistică se vede frumos din sală, aplauze, costume, lumină, cântec, dar în spate sunt drumuri, repetiții, oboseală, responsabilități și mai ales viața de acasă, familia, copiii, toate cele care cer prezență și suflet. Cum reușești să împaci viața de artist cu viața de familie?
4: Dincolo de viața artistică, există sigur și viața personală. Viața personală dedicată soției, copiilor, familiei în general. Să știți că în timp am învățat împreună cu soția mea să gestionăm provocările pe care le presupune această profesie și viața artistică în general și să găsim un echilibru între scenă și familie. Și consider că nivelul artistic la care mă aflu astăzi se datorează în mare măsură și sprijinului soției, sprijinului familiei și faptului că am reușit să păstrăm acest echilibru între viața artistică și viața de familie.
3: Da, ascultăm acum un cântec din repertoriul tău, Andrei, după care vom continua discuția.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Премьер-министр Александр Мунтяну посетил населенные пункты Каларашского района, пострадавшие от сильных дождей и паводков. Промышленное производство Республики Молдова в марте выросло более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Традиционные мероприятия, посвященные празднику «Последний звонок», пройдут в муниципе Кишинев 29 мая. Далее подробности. Премьер-министр Александр Мунтяну посетил Каларашский район, в том числе населенные пункты Бравича и Хржаука, пострадавшие от сильных дождей и паводков. Глава правительства пообщался с людьми, чьи хозяйства были затоплены, а дороги повреждены, а также с командами, работающими на местах. По словам премьера, для многих семей сложилась тяжелая ситуация, важно оперативно вмешиваться там, где это необходимо. Спасатели, полицейские, местные власти и аварийные службы непрерывно работают над откачкой воды, обеспечением безопасности в зонах риска и оказанием помощи пострадавшим. Напомним, что сильные дожди вечером 22 мая нанесли огромный ущерб нескольким селам Каларашского района. При этом населенные пункты Мындра и Хржаука оказались среди наиболее пострадавших от осадков. Паводковая волна, образовавшаяся после прорыва дамбы пруда в Хржауке, смыла с проезжей части 3 автомобиля. 4 человека были спасены, однако 2 в течение ночи числились пропавшими без вести. Их нашли утром в субботу, после того, как им удалось самостоятельно покинуть автомобиль до того, как ситуация стала критической. 48-летний житель села Деревнево Каларашского района был найден мертвым рядом со своим домохозяйством. Правоохранители предварительно установили, что во время сильного ливня прошлым вечером, вызвавшего наводнение, мужчина предположительно утонул после того, как оказался заблокирован среди веток и не смог спастись. Полиция была уведомлена об этом случае в субботу около 10 утра местным жителем, который обнаружил погибшего односельчанина. Тело погибшего направлено на судебную медицинскую экспертизу для точного установления причины смерти. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Промышленное производство Республики Молдова, согласно данным, представленным Национальным бюро статистики, в марте выросло более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Источник уточняет, что рост был обусловлен увеличением показателей добывающей и перерабатывающей промышленности и в энергетическом секторе. Так, в марте добывающая промышленность выросла более чем на 16%, перерабатывающая примерно на 13%, а производство и поставка электро- и теплоэнергии, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха на 9,5%. В то же время в первые 3 месяца года валовый объем промышленного производства вырос более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост был обеспечен за счет обрабатывающей промышленности, которая выросла примерно на 5%, а также за счет производства и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха, которые выросли на 11,5%. Дети с ограниченными возможностями будут получать в июне дополнительную финансовую помощь в размере 3000 леев. Эта мера направлена на усиление социальной защиты путем компенсации дополнительных расходов, связанных с уходом, реабилитацией, мобильностью и социальной интеграцией. Выплаты будут осуществляться ежегодно. Для облегчения быстрого доступа к финансовым средствам Министерство труда и социальной защиты разработало механизм автоматической выплаты. Таким образом, родителям не придется обращаться в уполномоченные учреждения для подачи заявлений. Как отмечают власти, это ежегодная выплата задумана как универсальная поддержка для всех семей, независимо от населенного пункта проживания или их социального положения. Традиционные мероприятия, посвященные празднику «Последний звонок», пройдут в муниципе Кишинев 29 мая и продлятся не более 45 минут. Главное управление образования, молодежи и спорта уточняет, что мероприятие сохранит торжественный характер, включая тесто использования государственных символов и символики столицы. Учебные заведения обеспечат организованное и безопасное проведение мероприятий. Согласно информации министерства, каждое учебное заведение самостоятельно определит формат и время проведения торжественной виники после консультации со школьным сообществом, учениками, родителями и преподавателями. Движение автотранспорта будет перекрыто в воскресенье 24 мая на 11 часов в центре столицы. Ограничение касается периметра площади Великого Национального Собрания. По информации премьер-министра Кишинева, ограничения введены в связи с проведением велогонки «Велохора» выпуск 2026 года. Общественный транспорт будет курсировать в обычном режиме по всему маршруту, останавливаясь лишь на короткое время в момент прохождения колонны велосипедистов сопровождении полиции. Также в воскресенье будут введены ограничения движения на улице Александра Челбун на участке между улицами Пушкин и митрополита Бенулиско-Бадони с 12 часов до 22. Муниципальные власти также сообщают, что в период с 23 мая 20 часов до 25 мая 5 утра будет перекрыто движение транспорта по улице Коломна на участке между улицами митрополита Бенулиско-Бадони и Пушкина в связи с проведением фестиваля традиций. Водители призывают соблюдать указания сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину на дорогах, а также пользоваться альтернативными маршрутами. Зарубежные новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Украине или Беларуси после того, как Украина предупредила, что Россия готовит новое наступление с территории Беларуси в направлении Киева и Черниговской области, сообщает Евроньюз. Владимир Зеленский 21 мая заявил, что Киев готов принять превентивные меры против России и руководства Беларуси из-за потенциальных военных угроз на севере Украины, связанных с совместными ядерными учениями Минска и Москвы, а также на фоне напряженности с государствами-членами НАТО в Европе, вызванной инцидентами с беспилотниками в районе Балтийского моря. Российские атаки на территории Украины за последние 24 часа унесли жизни 5 человек, еще как минимум 62 получили ранения, сообщили местные власти. Одни из самых интенсивных ударов были зафиксированы в Херсонской области. Ночью на 23 мая Россия запустила 124 беспилотника, большинство из которых были ударными дронами типа «Шахет», сообщают воздушные силы Украины. Украинские системы противовоздушные обороны сбили или подавили 102 из них, пишет The Kyiv Independent. Корпус стражи Исламской революции Ирана сообщил, что за последние 24 часа 25 нефтяных танкеров и торговых судов прошли через Ормский пролив под его защитой. Таким образом, за последние 4 дня через Ормский пролив с одобрения Тегерана прошли уже 117 судов, сообщает Аджер Пресс. Ормский пролив, через который до войны проходил около 20% мировых поставок нефти и газа, остается заблокированным Ираном с начала войны с США и Израилем 28 февраля, что привело к росту мировых цен на нефть. Иран стремится официально оформить взимание сборов за морской трафик через пролив посредством законопроекта, который пока еще не утвержден, и фактически создал управление Ормского пролива для контроля транзита судов. В ответ США с 13 апреля также ввели морскую блокаду в отношении иранских портов и судов. Тем не менее, стороны продолжают обмен мнениями с целью достижения мирного соглашения, которое могло бы положить конец и нынешней ситуации в Ормском проливе. Министры европейских стран, отвечающие за экономические направления, на следующей неделе рассмотрят так называемый акт об ускорении промышленного развития Союза, принятый Европейской комиссией в начале марта. В центре обсуждений будут методы обеспечения более широкого доступа к единому рынку за счет требований по низким выбросам углерода и предоставления приоритета европейскому производству, говорится в сообщении Совета Европейского Союза. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-17 градусов. Завтра днем ожидается плюс 21-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Генеральный прокурор Александр Македон утверждает, что 75 тысяч евро, найденные в подвале у его родителей, происходит из их сбережений, накопленных за многие годы. Премьер-министр Александр Мунтяну посетил населенный пункт Галаражского района, пострадавший от сильных дождей и паводков. Студенты Технического университета Молдовы будут учиться создавать экологически устойчивые и высококачественные вина. Далее подробности. Генеральный прокурор Александр Македон утверждает, что 75 тысяч евро, найденные в подвале у его родителей и ставшие предметом активного обсуждения в общественном пространстве, происходят из их сбережений, накопленных за многие годы. Эта сумма была отражена в его декларации о доходах еще в 2018 году. Македон обвиняет в его адрес кампанию по дискредитации, направленную против прокуратуры и реформ в системе правосудия. Сбережения его родителей формировались из нескольких видов деятельности. Его отец экспортировал яблоки в Российскую Федерацию, импортировал автомобили из Германии и Польши, официально работал в Израиле, а вместе с матерью они также основали и управляли индивидуальным предприятием, которое функционировало с 1995 года до момента их смерти. Александр Македон подчеркивает, что 75 тысяч евро – это не объяснение, придуманное задним числом для компании «Ветинг», а сумма, официально отраженная в декларации о доходах 2018 года. Деньги были задекларированы в период получения наследства задолго до того, как прокурор Генеральной прокуратуры прошел внешнюю оценку. Разъяснение генерального прокурора Александра Македона относительно суммы, найденной в подвале родительского дома после смерти родителей, 75 тысяч евро, представленные комиссией «Ветинг», стали публичными менее чем через два месяца после его назначения на должность главы Генеральной прокуратуры. Публичной реакцией по этому вопросу Высший совет прокуроров отметил, что появившаяся в публичном пространстве информация была вырвана из контекста, а объяснение генерального прокурора по этому вопросу являются последовательными, согласованными и аргументированными. Александр Македон был официально назначен на должность генерального прокурора Республики Молдова 30 апреля текущего года указом президента Майи Санду после того, как почти год исполнял обязанности руководителя Генеральной прокуратуры. Комиссия «Ветинг» не выявила проблем с этической и финансовой добросовестностью нынешнего главы прокуратуры. Власти проанализируют весь ущерб, причиненный разрушительными ливнями, и примут меры для поддержки пострадавших сообществ, заверил премьер-министр Александр Мунтяну во время визита в несколько населенных пунктов Калоражского района. Глава правительства пообщался с людьми, чьи хозяйства были затоплены, а дороги повреждены, а также с командами, работающими на местах. По словам премьера, для многих семей сложилась тяжелая ситуация, и важно оперативно вмешиваться там, где это необходимо. Спасатели, полицейские, местные власти и аварийные службы непрерывно работают над откачкой воды, обеспечением безопасности в зонах риска и оказанием помощи пострадавшим. Напомним, что сильные дожди вечером 22 мая нанесли огромный ущерб нескольким селам Калоражского района. При этом населенные пункты Мындра и Хоржаука оказались среди наиболее пострадавших. В Унгенском районе также были затоплены несколько населенных пунктов. Паводковая волна образовалась образовавшейся после прорыва дамбы пруда в Хаджауке, смыло с проезжей части 3 автомобиля. 4 человека были спасены, однако двое в течение ночи числились пропавшими без вести. Их нашли утром в субботу после того, как им удалось самостоятельно покинуть автомобиль до того, как ситуация стала критической. Студенты Технического университета Молдовы будут учиться создавать экологически устойчивые и высококачественные вина в рамках Центра инноваций винодельческой отрасли. Проект направлен на прямое объединение академической среды с частными лабораториями. Пока студенты будут проходить практику на самом современном оборудовании, местные производители смогут бесплатно получать физико-химические анализы вин, а также консультации в области маркетинга и технологий. С развитием центра студенты специальности технология вина будут переходить напрямую от теории к работе на оборудовании последнего поколения. Модернизированные лаборатории, ставшие основой нового центра, являются результатом инвестиций примерно в 2 миллиона евро. Проект реструктуризации винодельческого сектора финансируется правительством Республики Молдова и Европейским инвестиционным банком. В рамках недели образования 2026 Национальный центр цифровых инноваций в образовании «Класс будущего» организовал мероприятие, которое собрало международных экспертов, педагогов, учеников и образовательных партнеров для изучения того, как технологии трансформируют школьный процесс обучения. Участники познакомились с практическими примерами интеграции искусственного интеллекта, 3D-печати дронов и FabLab технологий в образовательный процесс через интерактивные сессии, прикладные мастер-классы и демонстрации, проведенные учениками и преподавателями. Мероприятие подчеркнуло важность развития цифровых, творческих и технических компетенций, необходимых для профессий будущего, а также предоставило образовательному сообществу возможность протестировать современные решения для междисциплинарного обучения, связанного с реальными условиями сегодняшнего дня, говорится в сообщении Министерства образования и исследований. Зарубежные новости. Государственный секретарь США Марк Рубио заявил в субботу, что проблема с Ираном будет решена так или иначе, и сообщил об определенном прогрессе в переговорах, передает Fox News. По его словам, есть вероятность того, что позже, сегодня, завтра или через несколько дней мы сможем что-то сообщить, сказал Рубио относительно потенциального соглашения с Ираном. Напомним, в начале недели Трамп заявил, что отложил новую серию ударов против Ирана, сославшись на высокие шансы достичь договоренности дипломатическим путем. Первые 3 из заказанных Польшей в США истребителей F-35 прибыли в восточноевропейскую страну, передает агентство АФП. Указывается, что боевые самолеты приземлились накануне вечером на польской военной базе в городе Ласк. «Это важный день для Польши», заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, новые американские истребители улучшат потенциал польской армии и повысят безопасность всего региона. Десятки тысяч жителей Мадрида приняли участие в субботу 23 мая в шествии, названном его инициаторами «Маршем достоинства испанцев». Его поддержали среди прочих консерваторы из Народной партии, крайне правые из партии «Вокс». Как заявил журналистам накануне марша бывший депутат парламента Маркос де Кинта, эта акция отражает крайнее возмущение народа положением в стране и направлена на защиту демократических ценностей. Опрошенные Deutsche Welle участники акции заявили о своих беспокойствах в связи с коррупционными скандалами, частью которых становятся высшие государственные чиновники. Другие манифестанты говорили о кризисе в государственной системе образования и медицинского обслуживания, о неспособности правительства покончить с растущей преступностью. Предположение о количестве участников разнятся. Так агентство Reuters пишет, что организаторы оценивают число собравшихся 80 тысяч человек, в то время как АФП информирует о 120 тысячах демонстрантов со ссылкой на устроителей митинга. Делегация правительства Педро Санчеса в Мадриде сообщила о 40 тысячах вышедших на улицы. Министры европейских стран, отвечающие за экономические направления, на следующей неделе рассмотрят так называемый акт об ускорении промышленного развития Союза, принятый Европейской комиссией в начале марта. В центре обсуждения будут методы обеспечения более широкого доступа к единому рынку за счет требований по низким выбросам углерода и предоставления приоритета европейскому производству, говорится в сообщении Совета Европейского Союза. Акт об ускорении промышленного развития представляет собой законодательную инициативу, направленную на повышение конкурентоспособности европейской промышленности. Документ предусматривает цель, согласно которой к 2035 году 20% ВВП Евросоюза должно приходиться на промышленный сектор. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-17 градусов. Завтра днем ожидается плюс 21-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Publicitate la Radio Moldova.
5: Radio Moldova. Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi ca ale noastre.
6: Bună seara, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Cu șanse egale, spațiu în care vorbim despre oameni, curaj, incluziune și despre acele povești care pot schimba mentalități. Astăzi discutăm despre un proiect special pentru adolescenți, pentru tineri, serialul Generația Alpha.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Премьер-министр Александр Мунтяну посетил Калоражский район, в том числе населенные пункты Бравича и Хржаука, пострадавшие от сильных дождей и паводков. Глава правительства пообщался с людьми, чьи хозяйства были затоплены, а дороги повреждены, а также с командами, работающими на местах. По словам премьера, для многих семей сложилась тяжелая ситуация, и важно оперативно вмешиваться там, где это необходимо. Спасатели, полицейские, местные власти и аварийные службы непрерывно работают над откачкой воды, обеспечением безопасности в зонах риска и оказанием помощи пострадавшим. Напомним, что сильные дожди вечером 22 мая нанесли огромный ущерб нескольким селам Калоражского района. При этом населенные пункты Мындры и Хржаук оказались среди наиболее пострадавших от осадков. Паводковая волна, образовавшаяся после прорыва дамбы пруда в Хржауке, смыла с проезжей части 3 автомобиля. 4 человека были спасены, однако двое в течение ночи числились пропавшими без вести. Их нашли утром в субботу, после того, как им удалось самостоятельно покинуть автомобиль до того,